полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Тот, кто не знает боли своей земли, никогда не сможет по-настоящему ее любить, отметил Анатолий Исаченко. В деревне Борки Кировского района губернатор принял участие в митинге-реквиеме в память жителей, которых заживо сожгли фашисты в годы Великой Отечественной войны. Подробности расскажет Нина Михнова.
3: Партизаны подорвали машины с полсотни немецких летчиков, яких везли на Бобруйский аэродром. У отплату карники стали знищать детей, женщин, старых, усих новокольных весок. Глубокой ночью 15 червня 1942 года нацисты заходили у домы и схапливали спячих жихару так, каб яны не смогли выбегчи и попередить соседю, а потом вёски подпалили. Тады у огни загинули каля 3000 невинных ахвяр. Это была самая масштабная акция для застрашивания мирного насельництва. Але дух любови до родной земли зломать яны не смогли, расповел уродженец вёски Борки, делегат Всебелорусского народного сходу Олег Сакадынец.
4: Около 40 членов нашей семьи в этот роковой день погибло. Из донесения извергов фашистов, которые в архиве еще сохранились, было написано, что деревня партизанская. Да, действительно, деревня партизанская, потому что все мужчины ушли бороться с этим проклятым врагом. Мой отец вернулся с фронта, значит, без одной ноги, а вторая была тяжело травмирована. И он восстанавливал эту деревню.
3: Поводле слов старшини Могилевского аблвыканкама Анатолия Исаченки, трагедия у Борках – это свидетельство того, через якое пекло прошла наша краина у годы Великой Отечественной войны. Фашисты хотели стерти нас с твару земли, але белорусский народ выстоял. И вельми важно, как каждое новое поколение белорусов разумело, якой ценой нам досталось счастье жить под мирным небом. Молоди, представникам працовных коллективов и громадских организаций, которые приняли удел у митингу реквиеме, показали театрализованную постановку поэмы «Марийка».
1: Местное время.
2: Третий трудовой семестр откроется в Могилеве завтра, 17 июня, на территории мемориального комплекса «Буйническое поле». Об этом сообщили в БРСМ. Мероприятие объединит порядка 500 бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны. Церемония открытия третьего трудового семестра начнется с вручения трудовых путевок областным штабам студенческих отрядов, штабам республиканских трудовых проектов, сводным студенческим отрядам. До начала торжественной церемонии бойцов ожидает ряд экскурсий, где участники познакомятся со знаковыми культурными и промышленными объектами, а также возложение цветов у мемориального комплекса «Буйническое поле». Студотрядовцы примут участие в открытии остановочного пункта общественного транспорта возле «Буйнического поля», оформленного в стиле белорусских студенческих отрядов.
1: Горки.
2: Общежитие Горецкого педагогического колледжа признано лучшим в Могилевской области по итогам регионального этапа республиканского конкурса на лучшее общежитие учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Конкурс уже не первый год проводится по инициативе Белорусского профессионального союза работников образования и науки совместно с Министерством образования Республики Беларусь. Как рассказали в областной организации профсоюза образования, комиссия оценивает участников по пятибалльной системе по 6 основным критериям: эстетическое оформление и санитарное состояние помещений и прилегающей территории, информационно-пропагандистская работа, культурно-массовая и спортивная деятельность, отчетно-планирующая документация, а также степень участия профсоюза в улучшении бытовых условий проживающих. Председатель Могилевской областной организации профсоюза Людмила Старостина пояснила, почему выбрали именно это общежитие.
5: Для нас важно не просто посмотреть на чистоту в комнатах. Самое главное – это атмосфера и отношения самих ребят. В Горецком колледже мы увидели настоящую вовлеченность студентов. Они сами придумывают, как же свой дом сделать более уютным, и участвуют в благоустройстве, организуют всевозможные мероприятия. Общежитие у них – это не просто место для ночлега, а настоящий центр притяжения. И можно сказать, что это их вторая семья. Именно по поэтому атмосфера, наверное, подтолкнула на то, что мы единогласно комиссии отдали голос за данное общежитие.
2: Итоги республиканского конкурса станут известны в ближайшее время. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками от Министерства образования и профсоюза.
1: Чаусы.
2: В Чаусах абитуриентам предлагают заключить целевые договоры для обучения в ведущих аграрных вузах страны, сообщает портал Чаусы Ньюсбай. Поступить можно в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, Белорусскую государственную сельхозакадемию, Белорусский государственный аграрно-технический университет, Гродненский государственный аграрный университет. Целевые договоры гарантируют ряд преимуществ при поступлении. Есть и дополнительные бонусы, например, выплаты дополнительной стипендии, помимо получаемой в учреждении образования от трех базовых величин. В период обучения студент проходит производственную преддипломную практику у заказчика, а при распределении выпускнику гарантировано первое рабочее место. В течение первых двух лет работы специалистам устанавливается доплата в размере двух тарифных ставок первого разряда. В последующие три года в трехкратном размере.
1: Горки.
2: Варвара Черевина стала дважды стобальницей. Как пишет Горьский вестник, учащаяся средней школы номер 2 Горок, единственная в районе, набрала 100 баллов сразу по двум предметам – английскому и русскому языкам. Учителя Вера Махранкова и Светлана Бондарева. По словам Варвары Черевиной, 100 баллов по английскому и русскому языкам не стали для нее сюрпризом, потому что она целенаправленно шла к достижению этой цели. Еще летом прошлого года посмотрела проходные баллы на переводческий факультет Белорусского государственного университета иностранных языков и поняла, что должна добиться максимального результата. Настроение в день ЦЭ по иностранному языку было хорошее. Увидев тест, поняла, что все знает. Сомневалась только в одном задании. После ЦЭ уточнила его правильность у репетитора и настроилась на заветную сотку. Она советует ребятам не откладывать подготовку на завтра. Обязательно чередовать занятия и отдых, учить теорию, много практиковаться не только по сборнику тестов РТ, ДРТ, но и по специальным пособиям.
1: Местное время.
2: Донорство – это не просто медицинская процедура, а тихий подвиг, который совершают обычные люди. Накануне Всемирного дня донора представители Красного Креста массово поддержали акцию Могилевской областной станции переливания крови «Добро, донорство, жизнь». Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
6: Волонтеры и сотрудники Могилевской областной организации Красного Креста разделяют идею по безвозмездной сдаче крови. Донация – это помощь человеку, которому требуется переливание. Даниил Однорогов – волонтер Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста и будущий юрист. Помощь людям – один из принципов молодого человека. На сдачу крови пришел осознанно.
7: Не каждый человек может иметь то, что имеем мы. И ввиду этого наша задача – это помочь каким-либо образом. Например, вот как раз-таки сдача крови, как один из способов.
6: Поддержать акцию пришли и руководители. Среди них начальник управления спорта Могилевского облсполкома, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы по биатлону Сергей Новиков.
8: Впервые, когда еще являлся профессиональным спортсменом, мы участвовали в такой же акции. Может быть, даже в такой же день, международный день сдачи крови, день донора. Ну а сегодня здесь по приглашению, да, почему и нет.
6: Сдавать кровь можно безвозмездно. Также за процедуру кровосдачи предусмотрена и денежная компенсация. В обязательном порядке донору положен завтрак. Все это бонусы, а не сама цель волонтеров Красного Креста. Как рассказала главный врач Могилевской областной станции переливания крови Тамара Бурак, ежедневно донорами крови становятся около сотни человек.
9: Все больше и больше первичных доноров приходит к нам именно в преддверии Международного дня донора. Мы всегда с радостью ждем молодежь, которая сегодня, может быть, придет в 18 лет и потом долгие годы будет сдавать свою кровь для спасения жизни населения нашей области и нашей страны.
6: В Могилевской области насчитывается порядка 10 тысяч почетных доноров. Только в областной центр переливания крови в день приходит около 100 человек, чтобы поделиться своим бесценным материалом ради спасения человеческой жизни.
1: Местное время.
2: О самых надежных способах защиты имущества рассказали в департаменте охраны. Как отметил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Могилевского областного управления департамента охраны подполковник милиции Виталий Картелев, за 5 лет ни в одном доме, даче или гараже, охраняемых их подразделением, не было совершено ни одной кражи. Собираясь в отпуск, предупредите соседей, попросите их обращать внимание на вашу квартиру и забирать корреспонденцию из почтового ящика. Чтобы жилье не выглядело пустующим, уезжая, обязательно закрывайте все окна, балконные двери и форточки.
10: Перед отъездом убедитесь, что все двери надежно заперты на 2 замка. Не оставляйте открытыми на проветривание окна, даже если они находятся высоко. Не пишите в соцсетях, что вы уезжаете. Не выкладывайте фотографии из аэропорта. Знайте, злоумышленники часто выбирают своих жертв по постам в соцсетях. Поделитесь фотографиями с отпуска и с пляжа по прибытию домой. Лучший способ – установка охранной сигнализации. Установите охранную сигнализацию с выводом на пульт департамента охраны, и при попытках проникновения наряд грубозадержания прибудет к вашему дому в считанные минуты. Также важный способ – установка видеонаблюдения. Камеры, которые можно смотреть за вашим домом, прямо из вашего телефона, находясь в любой точке мира.
2: На сегодняшний день в Могилевской области охраняется более 22 тысяч жилых помещений граждан. Установлено более 2500 кнопок тревожных сигнализаций.
1: Могилевский район.
2: Новых подопечных ожидает Могилевский зоосад на этой неделе. Для учебной лаборатории уже стало хорошей традицией радовать и удивлять гостей новинками к летнему каникулярному времени. Наш корреспондент Марина Касьянова узнала подробности.
11: Могилевский зоосад – одно из самых популярных мест среди могилевчан и гостей города, особенно в теплый сезон. А все потому, что здесь животных можно увидеть практически в их естественной среде. В мае в зоосаде побывало рекордное количество посетителей – 25 тысяч человек, рассказал заведующий учебной лабораторией Могилевский зоосад Иван Нижников.
12: Хотя это учебная лаборатория, зоосад, но уже в нашем зоосаде появляются и экзотические виды животных. Приедут к нам обезьянка, лемур, еще одна кенгуру-бинетта, чтобы не было нашему другу скучно.
11: С началом теплого сезона в учебной лаборатории зоосад чувствуется оживление, а главное, животные соскучились по посетителям. Среди недавних новинок – контактный вольер. Сегодня в учебной лаборатории 37 видов самых различных подопечных, от птиц и копытных до рептилий. Они чувствуют себя комфортно, размножаются, и это лучший показатель здоровья животных, отмечает Иван Нижников.
12: Оленят у нас, зубрят у нас 8 штук в этом году уже. Также у нас уже рысята появились, они уже вылазят с домика, можно на это посмотреть. У нас ух есть детки, у пумы есть детки. Очень много интересного в этом месяце можно увидеть, да и последующих здесь в нашей учебной лаборатории зоосад. У нас зубр дает приплод в ноябре месяце. Это нонсенс, но в дикой природе он бы не выжили, зубрята. А у нас постоянно одна зубриха, девочка дает двойню.
11: Вот уже 20 лет Могилевский зоосад занимается реабилитацией животных, попавших в беду. И, конечно, это настоящий бренд Могилева и Могилевского района, где созданы идеальные условия для животных, которых до этого вы, может быть, видели только в книжках или на видео.
1: Мстиславль.
2: Рыцарский фест 2026. Корреспонденты МСТ Лайфбай узнали главную фишку средневекового праздника. 1 августа Замковая гора в Мстиславле вновь превратится в эпицентр средневековой культуры. В этом году организаторы делают особый акцент на культуре уличного театра. Организаторы и приглашенные гости постараются создать эту атмосферу. Канатоходцы, мастерство эквилибристов, ритмичные шоу с хулахупами и яркие интерактивные постановки. Эта тематика добавит празднику особой динамики, легкости. Уже второй год на главной сцене рыцарского феста будет установлен светодиодный экран для видеосопровождения мероприятия. Это гарантирует, что каждый зритель, даже находясь на самых дальних точках Замковой горы, сможет рассмотреть артистов и динамику исторических сражений. Несмотря на новые акценты, фестиваль сохранит свои главные традиции. Гостей ждет погружение в историю. Это полноконтактное рыцарское рыцарские турниры, массовые бугурты с участием десятков тяжело вооруженных воинов. Также грандиозный штурм замка с применением осадной техники, конные выступления. Помимо зрелищных битв, посетители смогут прогуляться по аутентичному ремесленному рынку и поучаствовать в мастер-классах. Вечерняя программа традиционно обещает быть незабываемой. Фольк-музыка на концерте и грандиозное огненное шоу станут яркой финальной точкой этого увлекательного путешествия в эпоху рыцарства. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
13: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты и определенные возгласы со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий. Глава государства отметил, что Министерство иностранных дел двух стран идут в авангарде.
2: Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне. Как обычно, есть о чем поговорить.
1: Президент России Владимир Путин дал согласие на предварительную проработку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Об этом он сказал, принимая с докладом министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина, сообщает Белта со ссылкой на стенограмму встречи. Андрей Никитин отметил, что было бы неплохо уже в 2028-2029 годах определиться с проектом ВСМ Москва-Минск и его финансовой моделью. Мы задействуем, с вашего разрешения, Евразийский банк, чтобы начинать эту работу совместно, как международный проект, уточнил министр транспорта РФ. 11-й международный культурно-образовательный форум государств участников СНГ «Дети Содружества» стартует 16 июня в Таджикистане с участием белорусских школьников, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. Форум будет проходить по 24 июня. Белорусскую делегацию представляют школьники из числа талантливой и одаренной молодежи со всей страны. В ходе Дня Беларуси гостей ждет концертная программа, мастер-классы по белорусским ремеслам и дегустация традиционных сладостей. Форум объединит 90 ребят из 9 стран СНГ. И в завершении фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдет 24-26 июля в 15-й раз, пишет Быховбай. На живописном берегу Чигиринского водохранилища соберется большой творческий десант. Между Могилевым и Бобруйском выступят известные белорусские и российские барды, музыканты, поэты. Музыкальный фестиваль традиционно пройдет на базе отдыха Могилевского металлургического завода. За 15 лет из местечковой туристско-бардовской тусовки фестиваль вырос в международный мультиформатный проект. За эти годы его посетили более 20 тысяч зрителей, музыкантов и артистов из 17 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

7.03 в стране стартует новый летний день под названием «Вторник». Будем слушать, как звучит лето вместе. Ну, а лето без хорошего настроения просто ничто. Очередная пора года, так сказать. Так что давайте вместе это самое настроение улучшать с помощью великолепной зажигательной волны радио Могилёв. Очень скоро нас

Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.

0: собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
6: Радио Могилев.

Слушайте, а ведь Люся спела сейчас про то, о чем мы молчим. Ну почему нас тянет к тем, от кого одни проблемы? Ну ведь знаем же, будет больно, будет обидно. Но этот взгляд, этот ритм, и вот ты уже не на стороне закона, а на стороне чувств. Это ли не главное жизненное преступление, когда выбираешь сердцем, хотя мозг кричит: «Ты что делаешь? Остановись!» Думаю, каждый из нас совершал такое хотя бы раз в жизни. И знаете что? Не будем жалеть об этом, потому что это и есть наша жизнь. Ну а мы идем дальше, а дальше у нас дан балан по курсу.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Сегодня вторник, да, тот самый день, когда понедельник официально признан пережитым, а до выходных еще, ну вы поняли, глаза открываются с трудом, кофе уходит литрами, ну а в голове одна мысль, как же я добегу до пятницы, а вот Женя Трофимов знает ответ, его песня «Добегу» — это не про марафоны, это про обычное утро. Вторника, когда времени-то особо нет, сроки горят на какие-то поставленные задачи и тут. Но добегу к тебе, добегу к кому? К своей цели, к вечеру, к горячему ужину, к дивану, да к чему угодно, лишь бы не сдаваться. Так что, друзья, вторник не повод тормозить. Просто улыбнитесь и скажите себе «Добегу! Обязательно добегу!»

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинск 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Радио Могилев.

Просыпаемся под хиты, пьем кофе и уже чувствуем, как летнее утро обнимает нас со вторник. Мне кажется, отличный день, чтобы начать все заново или просто, ну, просто кайфовать с момента. На волнах радио Могилев только позитив, хорошая музыка, и это же здорово. В общем, приятно.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы быть оптимистом насчет ситуации, которая складывается в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства спросили, является ли он в большей мере оптимистом или пессимистом насчет дальнейшего конфликта развития нынешней нестабильной мировой обстановки с множеством конфликтов.
2: 50-50. Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом. И вы, и я, и все мы хотим жить, нормально жить. И вот такой спокойной стране, красивой стране, каковой является Беларусь, где можно, как вы сказали, и работать, но и находить время для отдыха.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот, в свою очередь, прекратил агрессию. «Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят», — сказал Александр Лукашенко. Также Александр Лукашенко считает, что с позиции справедливости Иран вполне может заявлять претензии на обладание ядерным оружием. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» высказался о блокировке Ормузского пролива и в том числе связал это с желанием Ирана получить компенсацию за агрессию против него, сообщает Белта. В целом, что касается блокировки Ормузского пролива, президент Беларуси не склонен полагать, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах, потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы с севера на юг через Оман и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры. Поэтому это не в интересах Ирана, уверен белорусский лидер. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии военного решения в отношении конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью, сообщает Белта. «Очень много проблем, которые надо решать, и эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке нет военного решения», — подчеркнул белорусский лидер. И в завершении. В Могилеве 28 июня в пятый раз пройдет конкурс «Самый сильный могилевчанин», сообщили в отделе спорта горисполкома. К участию приглашаются все совершеннолетние желающие, как мужчины, так и женщины, не имеющие противопоказаний по здоровью. Участников ждут различные испытания – тяга автомобиля, канатование покрышки и другие. Прием заявок проходит до 18 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +16.

Утро вторника пахнет кофе, свежей выпечкой и, конечно же, летом. Посмотрите по сторонам. Этот свет, эти тени на асфальте, этот шум листвы. Все говорит о том, что день будет просто потрясающим. Ну, а я, Олеся Маскина и Радио Могилев, рада разделить с вами каждую минуту. Пусть ваши глаза улыбаются, настроение поднимается с каждой песней, а потому что скоро услышим и Манбека, и...

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: А вот так! И это десятка.
6: А вот так?
5: И уже 14.
6: А если так?
5: Уже 14 и 4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
8: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

24 на студийных, вторник набирает обороты, за окном лето, на наших волнах музыка, от которой хочется и любить, и прощать. И прямо сейчас у нас в эфире звучала композиция «I love you, I'm sorry». И знаете, это ведь идеальная формула для любого утра. Признаваться в любви своим близким этому дню и, наверное, извиниться перед собой за все сомнения. Вот и желаю вам, чтобы сегодня были только поводы наслаждаться летним утром. Днем, конечно же, тоже, ну и вечером. Улыбайтесь, улыбайтесь и оставайтесь с нами. Дальше будет еще теплее.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Ну что, автолюбители, теперь у вас нет оправдания ездить грязными даже ночью. Даже в воскресенье роботы не спят, они моют. И самое главное, вы даже не выходите из машины. В Могилеве открылась новая робот-мойка «Нановаш». Без щеток, без царапин. Всего 5-7 минут, и ваш автомобиль идеально чистый. Мойка «Нановаш» работает 24 часа в сутки, без выходных. Оплата, не выходя из машины. Вас ждут по адресу проспекта Димитрова, 69А. «Нановаш» – современная чистота для вашего авто. Удачного вторника, чистых дорог, чистых автомобилей. Ну и вы знаете, да, если вдруг ваш «Ласточка» желает обдаться, пожалуйста, Димитрова, 69А. «Нановаш» – ваша идеальная мойка.

0: чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Лето звучит.

0: 9 на студийных. Прямо сейчас новинка на радио Могилев. И представит ее Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Кстати, музыканты несколько лет интриговали поклонников совместной работой и слухами о готовящемся дуэте. Прямо с 2020 года. Но пока не случилось. А вот сейчас. Идея записать совместный трек, как я уже сказала, появилась давно. И ребята взяли и сотворили чудо. Happy End. Именно так называется трек, который мы услышим. Тема расставания, но вопреки грустным каким-то мотивам, трек звучит ритмично, вдохновляюще. В общем, знаете, как всегда, история двух людей, которые пытаются найти общий язык, отпустить обиды и прийти к логическому завершению отношений, сохранив светлые воспоминания. Не знаю, удается, конечно, не всем так сделать, но тем не менее, давайте надеяться. Ну а прямо сейчас Полина Гагарина, Сергей Лазарев. Happy End.
1: Новинка на радио Могилев.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот, в свою очередь, прекратил агрессию. «Абсолютно может, и некоторые факты последнего времени об этом говорят», — сказал Александр Лукашенко.
1: Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. В одном из вопросов в интервью была озвучена мысль, что атака Израиля и США на Иран под предлогом остановки ядерной программы этой страны могла побудить другие государства заполучить в свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе зонтик от подобных нападений. Да, многие страны об этом говорят, но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и США, и Китая, и Израиля, Индии, Пакистана, других стран. Это должно касаться всех, заявил белорусский лидер. Также президент Беларуси назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США. Продолжение темы. США и Израиль в своих действиях в отношении Ирана допустили ряд ошибок. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью, сообщает Белта. Много сделано ошибок, если углубляться в этот конфликт. Одна из ошибок США и Израиля состоит в том, что они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. С их точки зрения, это ошибка. Для Ирана это хорошо, сказал глава государства. Также Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что есть группы стран, которые подталкивают как Иран, так и США к мирному урегулированию ближневосточного конфликта. К другим новостям. Премьеру для самых маленьких готовит Могилевский областной театр «Кукол». Спектакль «Теремок» по мотивам известной сказки пьески Самуила Маршака покажут могилевские артисты. В театре рассказали, что разнообразие художественных приемов, живая музыка и шумовой оркестр сделали знакомую историю по-настоящему свежей и неожиданной. Автор инсценировки – режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Марина Пронина. Премьерные показы спектакля состоятся 1, 4 и 18 июля. А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 13.

Доброе утро, дорогие. Начало дня нас встречает солнечным светом, легким ветерком, а потому что лето, да, но такое. Это Радио Могилев. Делайте приемники погромче, заряжаемся хорошим настроением и, конечно же, хитами. Скоро из ваших динамиков.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

там. Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Ой, дорогие, если вы давно подозревали, что ваша сила таит в себе нечто большее, чем дотащить сумки из магазина, то для вас информация. В Могилеве скоро покажут, кто у нас настоящий богатырь. И поверьте, это будет зрелище еще то. Покрышки, автомобили, железные нервы и стальные мышцы. И что самое крутое, участвовать могут не только мужчины, но и хрупкие, но очень сильные девушки. Так что если вы чувствуете в себе силушку, знайте. В Могилеве 28 июня в пятый раз пройдет конкурс «Самый сильный могилевчанин». К участию приглашаются, как я уже сказала, и мужчины, и женщины. Самое главное, чтобы вы были совершеннолетние, не имеющие противопоказаний по здоровью. Участников ждут различные испытания, а прием заявок проходит до 18 июня. То есть время еще есть, поторопитесь. Ну что, мускулы готовим, моральный дух на максимум. Самых сильных ждут награды и слава. И хочется пожелать вам удачи, титаны. Мы за вами будем следить. Ну, а мы продолжаем наш потрясающий вторник на радио Могилев. Здесь тоже, знаете, заряжаем энергией. Так что оставайтесь с нами.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: начнем.
1: Я вот точно останусь с вами, ну, по крайней мере, до 14.00. Это вот 100%. А еще расскажу прямо сейчас, что же ждать от дня сегодняшнего. День стойкости, достижение поставленных целей, удачный день для построения кардинальных планов на будущее. Действуйте, да? При этом день требует проявления рассудительности, четкости мысли, а вот легкомыслие противопоказано. Также необходимо понимание цели, тогда все будет удаваться. А еще именно сегодня можно ломать стереотипы, то есть можно открыто проявлять свои эмоции, смейте себе на здоровье, радуйтесь, и это никого не будет раздражать. Ну и совсем скоро гороскоп для каждого знака зодиака от Иры Александровой. Дождитесь.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Лето звучит.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: 9.54 на студийных. Время новинки на радио Могилев, а ее представит группа Бис. Композиция называется «Таня, не плачь». Знаете, лучше никому не плакать. Ну, правда, зачем нам эти слезы, когда вокруг столько поводов для улыбок? Даже если песня душевная зацепила, давайте будем воспринимать это как хорошую такую встряску. Ну, а я всем пожелаю, чтобы слезы были только от смеха или от счастья. Все остальное переживем. На этом пока что все. Возьму небольшую паузу. Зовут меня Олеся Маскина. Не прощаюсь, услышимся в полдень.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что с позиции справедливости Иран вполне может заявлять претензии на обладание ядерным оружием. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. «Что вы требуете от Ирана по ядерному оружию?» – заявил президент.
2: Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США, родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: США не пойдут на проведение наземной военной операции в Иране, заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта. Он подчеркнул, что всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет потом. Но вот США нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот, поэтому надо думать, особенно если ты вторгаешься в чужую страну, сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал абсолютно недопустимым, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства попросили прокомментировать обвинения из Киева о якобы имеющих место планах России развернуть с территории Беларуси новое наступление на Украину. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с российским лидером, Александр Лукашенко заверил, что разговор шел совсем в ином ключе. «Дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы», — сказал глава государства. Также президент Беларуси заявил, что Североатлантическому альянсу очень опасно вмешиваться в процессы по Украине. Одной из особенностей конфликта в Украине в настоящее время является нехватка личного состава для ведения боевых действий. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу, сообщает Белта. Нет у него, Владимира Зеленского, людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. У россиян есть этот дефицит. Не такой может быть, как в Украине, но есть. Но это главный вопрос этого конфликта. Люди закончились, сказал глава государства. Также Александр Лукашенко заявил, что в Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси, но данная тема подогревается в силу определенных политических амбиций. Учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма пройдут на территории Могилевской области с 16 по 18 июня. Об этом сообщили Белта в Комитете государственной безопасности. В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям Следственного комитета, Комитета государственной безопасности и других государственных органов. Сценарием учений предусмотрено задействование военной и другой специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения учений. Просьба к гражданам соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов, отметили в КГБ. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Наши хиты.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
4: Радио Могилев.

16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
3: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль, смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці», выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» высказался о блокировке Ормузского пролива и в том числе связал это с желанием Ирана получить компенсацию за агрессию против него, сообщает Белта. В целом же, что касается блокировки Ормузского пролива, президент Беларуси не склонен полагать, что иранцы хотят там прекратить судоходство.
2: Это не в их интересах, потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб.
1: Надо использовать любые шаги для того, чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения по Украине на долгосрочную перспективу. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Александр Лукашенко сделал акцент на роли лидеров, ответственных за принятие решений. Если они осознают с одной и с другой стороны не только Путин, Зеленский, но и европейские лидеры, что все, тупик, дальше нельзя, дальше будет эскалация и еще худшая будет ситуация. Вот если это в головах воюющих и их сторонников сложится, значит можно достичь компромисса, сказал белорусский лидер. Также Александр Лукашенко заявил, что Евротройка, выдвинув России неприемлемые для нее условия по урегулированию конфликта в Украине, пытается задать максимально высокую планку в преддверии будущих переговоров и оставить пространство для возможных уступок. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, почему война в Украине не закончилась быстрой победой России и кто поспособствовал такому развитию событий, сообщает Белта. Президент Беларуси заявил, что в начале конфликта все, включая его самого, ожидали быстрой победы России, поскольку российские войска находились в Киеве. Однако, по его словам, определенные политики попросили Путина остановить наступление, отвести войска и заключить мирное соглашение. Учитывая, что война шла не по первоначальному сценарию и гибли люди, Путин согласился и вывел передовые части из Киева. Белорусский лидер отметил, что до этого момента дни Украины казались сочтенными. Он также добавил, что это решение российского лидера некоторые считают ошибкой, но, по его мнению, оно было направлено на восстановление мира. Однако мира не случилось. Посредники, включая Ватикан и представителей Израиля, заверили от имени Зеленского, что Украина готова к переговорам, но в итоге не выполнили своих обещаний, заявил Александр Лукашенко. В Могилевской области первый укос многолетних трав проведен на трети запланированных площадей. Как сообщила начальник управления интенсификации растениеводства и мелиорации облсельхозпрода Лилия Гулинская, на 16 июня сельхозорганизации скосили многолетние травы на 135 тысячах гектаров. Это 75% от необходимого объема. Всего площадь кошения трав первым укосом составляет 180 тысяч гектаров. В лидерах по укосу Кричевский, Чериковский и Шкловский районы, где работы выполнили по 90% от плана соответственно. Всего аграрии Могилевской области заготовили по 7 центнеров кормовых единиц на условную голову. Заложили в траншеи 800 тысяч тонн сенажа, силоса 40 тысяч тонн и более 5 тысяч тонн сена. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Шуман.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат — качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
6: От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии военного решения в отношении конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. «Очень много проблем, которые надо решать, и эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров», заявил Александр Лукашенко.
2: «Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения. Поэтому надо одуматься, как я сказал, голову в руки взять и подумать, что погибнет очень много ни в чем не повинных людей».
1: Российские войска на фронте в Украине более успешны, чем ВСУ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. На фронте шаг за шагом, методично, россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте, но они не так успешны, как россияне, считает глава государства. Также у главы государства спросили насчет его весьма нелестных слов в адрес Зеленского и о том, как это соотносится с недавним предложением о личной встрече. «Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявление не впопад. Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал, человек находится под таким прессом. Молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», сказал глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации и возврата к всеобщему призыву. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. В одном из вопросов журналист обратила внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. Объемы производства в военной сфере растут быстрыми темпами, а в некоторых государствах даже стали говорить о возможности возобновления всеобщего призыва. Президента спросили, как он расценивает эти тенденции и какие возможны последствия. «Это беда», считает глава государства. Он уверен, что в будущем встанет вопрос о том, что делать с избыточным числом военно-промышленных предприятий, как их перепрофилировать, чтобы использовать для гражданских нужд. С 16 по 18 июня на территории Могилевской области проходят учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили Белта в КГБ. В них принимают участие подразделения Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. Планируется использование военной и специальной техники, усиление контроля и временное ограничение дорожного движения в районе учений. Граждан просят соблюдать требования правоохранителей, отметили в КГБ. А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15. Новости.
3: Наше здоровье, самочувствие, внешний вид, благосостояние и даже то, как относится к вам окружающее, зависит только от нас. Наша жизнь только в наших руках. И знаете, это не просто красивые слова, это руководство, так сказать, к действию. И, возможно, именно сегодня идеальный день, чтобы взять все в свои руки. Ну, а я подкину вам классных треков. Делайте громче, вдохновляйтесь и помните, вы главный герой своей истории. Олеся Маскина меня зовут. Оставайтесь с нами на волнах радио Магия.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так,
2: уже 14,4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

Ой, дорогие, несмотря на то, что синоптики передают дожди, дожди, кругом дожди, все равно дожди не помоют вашу машину так чисто, как это сделает робот-мойка. На этой неделе ваше чистое авто – это наша главная миссия. Делимся хорошим настроением и, конечно же, чистотой. Пришло время радовать вас и, конечно, вашу ласточку. Залетайте к нам в Инстаграм Радио Могилев, там уже есть пост. Нужно выполнить задание, перепроверить себя, и, возможно, именно вам достанется 3 сертификата на мойку вашего авто от бесконтактной робот-мойки «Нановаш». Как я уже сказала, нужно зайти в Инстаграм, найти пост, выполнить условия, перепроверить себя. И в эту пятницу, 19 июня, мы будем выбирать рандомно счастливчиков. У нас есть 3 сертификата, а значит, победителей будет больше. Не теряйте время, залетайте, выполняйте, и пусть удача будет на вашей стороне.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
5: Друзья, 12:51 показывает студийная, значит, совсем скоро на радио Могилев стартует «Привет в обед». Смотрите, как просто поднять настроение. Всего-то стоит написать пару восхваляющих строчек для близких, родных. Может быть, приятного аппетита пожелать, а может и с каким-то праздником поздравить. В общем, все в ваших руках, и жду ваше сообщение на наш студийный вайбер 5686-176, не забывайте код 44, либо на короткий номер 9940. Услышимся через несколько минут.

0: Могилеве 13 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании развития хоккея, передает «Белта». Но если это важный момент, на который мы можем опираться, то его надо развивать. Что прогресс у команды налицо – это факт. Никто и не оспаривает. То, что команда не достигла того, чего должна была достичь и что обещали – это факт. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это, подчеркнул Александр Лукашенко. Также он заявил, что в спорте прежде всего необходим результат, и на это должны быть все ориентированы. Президент Беларуси Александр Лукашенко советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает «Белта». Глава государства отметил, что зависимость Израиля была понятна и до этого, ведь у этой страны нет колоссальных ресурсов для самостоятельного ведения войны с Ираном. Тем более, что Израиль

0: окружен мусульманским миром, хоть последний весьма разроднен, но не имеет внутри себя единства. Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание, что любая война может иметь непредсказуемые последствия. Развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать.
1: Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели, какой Холокост, какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей и прежде всего женщин и детей. Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это ж глупость полная. Поэтому Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью рассказал о контактах с представителями крупных европейских стран, сообщает Белта. «Мы ведем диалог не только с американцами. Мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств», сказал белорусский лидер. Например, первыми после перерыва в отношениях были контакты с официальными представителями Великобритании. Также президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность ее наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии продвигается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства попросили охарактеризовать текущий уровень и перспективы сотрудничества в Саудовской Аравии, где располагается штаб-квартира телеканала. Президент обратил внимание, что потенциал взаимодействия очень большой, но пока не реализованный. Белорусская сторона при этом демонстрирует готовность к сотрудничеству по широкому спектру направлений. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о философии и приоритетах в сотрудничестве с Африкой и странами дальней дуги, сообщает Белта. «Нам тут не надо перестраиваться. Господь нас сподвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это наш второй союзник», отметил Александр Лукашенко. По словам президента, Беларусь успешно развивает сотрудничество со многими странами на Юго-Востоке и Юго-Азии. Активная работа ведется на индийском направлении, но потенциал двустороннего сотрудничества с этой крупной страной пока полностью не раскрыт, считает президент. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
2: Лето продолжается, а вместе с ним тополины пух, раскаты грома, школьные каникулы, отпуск у многих, посиделки до рассвета, теплыми ночами и спелыми ягодами. Ох, как здорово! И мы весь год ждем вот этой прекрасной поры и не всегда успеваем насладиться этими деньками. Вот желаю, чтобы это лето стало волшебным и особенным для вас. 13.04 в стране. Олеся Маскина у микрофона. В очередной раз.

время, потому что оно очень быстро проходит. Пишите письма, радуйте своих близких и родных. Короткий номер 9940, либо студийный вайбер 56 86 176, код 44. Именно там жду ваше послание. Ну что, поехали.

0: для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

0: Вот в это чудесное время нужно поздравлять и слушать, а вдруг для вас сообщение и прилетело. Здравствуйте, хочу передать большой привет сынулю Петру. Мы уже в пути, жди гостей. От мамы сообщение. И маме вот хочется сказать огромное спасибо за то, что предупреждаете, потому что незваные гости, будь то мама, папа или еще кто-то, все-таки не очень хорошо, когда предупреждаете. Добрый день, Радио Могилев. Поздравляю мою дорогую сестру Анастасию с днем рождения. Желаю всего хорошего, чтобы ты никогда не унывала. Мы тебя очень сильно любим. Анастасия, улыбок вам в жизни побольше, хорошего настроения, друзей хороших. И, конечно же, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте красивы. И пусть в вашей жизни происходит все то, что приносит вам радость. Доброго дня, любимая Радио Могилев. Всю свою энергию, тепла и нежности передаю моему ласковому солнышку, мужу Валерию. Роднулечка, все у нас хорошо. Очень хочу, чтобы ты прямо сейчас улыбнулся моими красивыми ямочками, услышав свою девочку. И хочу напомнить, как сильно я тебя люблю искренне и бесконечно. Целую тебя нежно-нежно, обнимаю душой, твоя любимая девочка, всеми мыслями, всем сердцем с тобой. И так будет вечно. Валерий, я верю. Верьте и вы.
1: Привет в ответ.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: Привет в обед на радио Могилев продолжается. Я по-прежнему жду ваши письма на короткий номер 9940, либо на студийный вайбер через 44, а далее 56-86-176. Ну что ж, а пока перехожу к посланиям, которые уже прилетели от Светланы. Сообщение. Хочу передать привет своей коллеге из города Славгорода, Тамара Михайловна. Хорошего и солнечного вам денечка. Вы знаете, даже если за окном вдруг капает дождь, пусть у вас на душе всегда будет солнечно. Тамара Михайловна, хорошего дня и вашей коллеге Светлане тоже. Далее, хочу передать привет и пожелания хорошего дня Анастасии в город Горки. Полетел привет. Так, есть у нас поздравления. Поздравляю свою 10-летнюю племяшку Маргошу с днем рождения. Расти умной, расти красивой и радуй всех нас. Ну что ж, Маргоша, 10 лет, это прям такая... дата, целый юбилей. Самое главное, Маргоша, будь здорова. И пусть все мечты твои исполняются. Так, и есть еще привет Максимову. Скоро вернемся. Не скучай, Леха, Саня и Серега. Ну что ж, Максимов, не скучайте, а вдогонку вам песня хорошая.
1: Лето! Лето звучит.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Последние сообщения летят адресатам. Слова любви. Огромный-огромный привет летит супругу Алексею. Я его очень люблю. Пусть тебе хорошо работает. Это от жены Анны. Вот такая поддержка. Привет Сергею из Бобруйска. От жены и детей. Мы тебя очень-очень любим. Ты самый лучший. Не грусти. Нам еще предстоит огромная работа. Ну, знаете, может, Сергей по этому поводу и грустит. Но в любом случае, знаете, Сережа, не грустите. Мне кажется, вместе вы сила. Привет, Радио Могилев. Отличного вам настроения и удачного дня. Спасибо огромное. Привет моей любимой жене и любимой дочке Вероничке. Это от Павла Александровича. И последнее сообщение на сегодня. Добрый день, Олеся. Огромный привет любимому мужу Даниле из Круглого. А вам хорошего дня. Спасибо огромное. Ну так, на всякий случай еще раз перепроверила. Все в порядке, все хорошо. Ну что ж, дорогие, к этой минуте все сообщения зачитаны. Моя миссия на сегодня выполнена. После 15.00 встречайте Иру Александрову. Ну а всем пожелаю теплого, плодотворного дня и вечера отличного. Я Олеся Маскина. Прощаюсь с вами. Всем счастливо и пока-пока.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. А в одном из вопросов интервью была озвучена мысль, что атака Израиля, США на Иран под предлогом остановки ядерной программы этой страны могла побудить и другие государства заполучить свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе зонтик от подобных нападений.
2: Да, многие страны об этом говорят, но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, и Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии хоккея обратил внимание на большое количество легионеров, и в том числе в хоккейном клубе «Динамо Минск», передает Билта. Где наши 23-25-летние? Почему не видят то, что у нас половина команды импортная? У вас что, лишние деньги платить американцам, россиянам и другим? Это же вы не учитываете, что в российском хоккее 5 человек ограничений на легионеров. А у нас этого нет. У нас 14 человек россиян и иностранцев. Так как мы будем развивать свой хоккей? Как будет сборная играть потом? Поставил вопрос глава государства. Я вам сказала, что там должны быть свои доморощенные, подчеркнул белорусский лидер. В белорусском футболе пока не на что смотреть. Такую оценку президент Беларуси Александр Лукашенко дал состоянию дел в этом виде спорта на совещании в Минске, передает Билта. Почему я обратился к спорту, не только к хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. И если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, сказал глава государства. Президент отметил, что так сложилось в его жизни, что сейчас его чаще видят на хоккейной площадке. Возможно, поэтому могло сложиться мнение, что в Беларуси это игра номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта, отметил Александр Лукашенко. В спорте прежде всего необходим результат, и на это должны быть все ориентированы, заявил Александр Лукашенко, передает Белта. Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. Нужен результат. Нет результата – нет движения, нет работы, подчеркнул президент. И в завершение 16 по 18 июня на территории Могилевской области проходят учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили Белта в КГБ. В учениях принимают участие подразделения Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. Планируется использование военной и специальной техники, усиление контроля и временное ограничение дорожного движения в районе учений. Граждан просят соблюдать требования правоохранителей, отметили в КГБ. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью +8, +13, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +16.

0: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
1: Наши хиты.

0: твоим. Я целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью +8, +13, днем +16, +21.
1: Наши хиты.

0: хороша жизнь человека, если много в ней омега?
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
7: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. США и Израиль в своих действиях в отношении Ирана допустили ряд ошибок. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Одна из ошибок США и Израиля – они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. С их точки зрения, это ошибка для Ирана – это хорошо. Александр Лукашенко также считает, что если Иран действительно занимался разработкой ядерного оружия, то предпринятые бомбежки не остановят этот процесс, наоборот, еще больше подстегнут. Глава государства в этой связи указал на еще одну ошибку. Иран предложил вывести обогащенные ядерные материалы, которые они наработали в Китай. А в Россию россияне предлагали, сказал Александр Лукашенко.
1: Почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез обогащенный уран в Китай? Китай – ядерная страна. Она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для оружия ядерного. Никто не запрещает Китаю, никто не давит на Китай. Ну пусть бы туда вывезли. Что это такое большое бы преимущество дало Китаю? Нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, что Россия и Соединенные Штаты Америки. Но пускай бы в Китай вывезли, были бы под контролем эти материалы. Я могу привести пример по Беларуси. В Беларуси сегодня в наличии материал, но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились. И мир не имеет к нам никаких претензий. Хотя мы этот ядерный материал и имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае. Но американцы уперлись. Я уверен по политическим мотивам. Как это так? В Китай. Китай – главный соперник Соединенных Штатов Америки. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда. Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Это тоже по принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Надо было двигаться в этом направлении.
0: Тегеран подтверждает, что Соединенные Штаты начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики, сообщает агентство ИСНА. Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана накануне подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Женеве в конце недели. По данным МИД Ирана, меморандум Вашингтона и Тегерана включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном сегодня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. В Минске проходит 10-е совещание Министерства образования стран ШОС, передает Билта. Приветствие участникам направил президент Беларуси. Министр образования Андрей Иванец отметил, что в Беларуси на особом контроле находится организация, опережающая подготовки специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. В ведущих вузах открываются экспериментальные программы в сотрудничестве с университетами Китая, России и других стран. В совещании принимают участие более 30 представителей государств-членов ШОС. И в завершение. В Могилеве планируют обустроить около 20 умных остановок. В областном центре продолжается развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство новых дорог и развязок, оборудование современных умными остановками. Об этом Белта рассказала начальник управления экономики Могилевского горосполкома Ирена Католикова. Умные остановки – это остановочные пункты, оборудованные современным большим экраном. На данный момент такие остановки разместились на улице Островского, на остановке Октябрьский в районе завода «Электродвигатель». Это пока что тестовый режим. В перспективе они дополнятся городскими новостями, какими-то важными сообщениями, программой праздничных мероприятий. В реализации этого проекта помогает Белтелеком. Умные остановки – это подарок Могилеву ко дню города. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.
2: А между тем в стране уже 15.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так
3: и уже 14.
4: А если так,
3: уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. В четверг и пятницу кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 13, днем плюс 19, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: лето в разгаре. Мне кажется, непременно нужно придумать что-то такое, что наполнит его смыслом и сделает особенным. По крайней мере, возможностей предостаточно. Например, уже в эту субботу, 20 июня, уже 6-й раз в агрогородке «Восход» пройдет фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни «Горбата» по-свояковски. Организаторы праздника обещают, что развлечения найдут любые возрасты, будут работать ярмарки, фудкорты, игровые площадки, аттракционы, аниматоры. Можно будет продегустировать ту самую горбату и узнать старинный рецепт ее настаивания. А еще погрузиться в культуру, закружиться в народном танце в программе «Танчим по-белоруску» и заглянуть в уютное литературное кафе, поболеть за таланты, поддержать взрослых и юных вокалистов, а также погрузиться в атмосферу поэзии на конкурсе чтецов. А еще лучшие артисты из Могилевского района подготовили концертную программу. Начало мероприятия в 13 часов, так что в эту субботу всех ждут в агрогородке «Восход» на чайном фестивале «Горбата» по-свояковски.
1: Радио Могилев.

присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Работа, работа, но если вам хочется отвлечься, сделайте это с пользой. Загляните в наш Instagram радио, нижнее подчеркивание Могилев, чтобы отметиться там в закрепленном посте розыгрыше, а мы подарим вам кому-то из вас, троим людям сертификаты на мойку авто. Аж троим счастливчикам, как я уже сказала, и от бесконтактной робот-мойки «Нановаш». Определяться с победителями мы будем 19 июня, и, возможно, именно вас мы будем поздравлять уже в эту пятницу, так что непременно присоединяйтесь и пожелаю всем удачи. Заглядывайте в наш Instagram радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: geliyor ya. Şısna.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что есть группы стран, которые подталкивают как Иран, так и США к мирному урегулированию ближневосточного конфликта, сообщает Билта. По словам главы государства, объективные обстоятельства заставляют американцев двигаться дипломатическим путем для прекращения войны, и к этому подталкивают в том числе те государства региона, на территории которых расположены военные базы США. Турция, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Эмираты и так далее. Они все за то, чтобы прекратить эту стычку и начать устанавливать нормальные отношения. Эти страны сказали Трампу, мы не хотим там войны, отметил Александр Лукашенко. Ни одна из стран-союзниц США, если их можно так назвать сейчас, не выступила за продолжение конфликта, чтобы наказать Иран. Несмотря на то, что у некоторых стран, допустим, как у Эмиратов с Ираном, были острые вопросы. С другой стороны, есть страны, которые подталкивают Иран к достижению договоренностей.
2: Иран подталкивают крупные страны в виде Китая, России, Индии, которые очень много покупали углеводородного сырья в Иране. Пакистан, в том числе, где шли переговоры эти. Они подталкивают Иран спокойно, ты можешь так сказать, в дружественном ключе подталкивают Иран, чтобы договориться. Но Иран ведь наносит удары по базам Соединенных Штатов Америки, по базам, которые расположены в Персидском заливе. Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана, правильно, война идет. А как иначе? Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки. Агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так. Да, вы можете сказать, что некоторые беспилотники, которые запущены с территории Ирана, попадают и на жилые кварталы. Ну так это и есть недостаток этих беспилотников или объективная реальность. С этими беспилотниками работают системы подавления беспилотников, системы РЭБ. В связи с этим беспилотники отклоняются от цели или еще там по каким-то причинам они падают туда, куда их не направляли. Мы это тоже испытываем сейчас со стороны Украины и России. Они между собой воюют, а беспилотники на нашу территорию залетают. Точно так и там. Поэтому, да, воюют Израиль, США с одной стороны, Иран с другой, подталкивают с одной и с другой стороны эти воюющие силы определенные страны, и, как вы обозначили, мир сейчас там, на Ближнем Востоке, переформатировался. Но я думаю, это временное явление. Там не будет никогда того, что было до этого конфликта.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич, передает Билта. Поручение дано для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства господдержки, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей. В эти дни на территории Могилевской области проходят учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили Белта в КГБ. В учениях принимают участие подразделения Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. Планируется использование военной и специальной техники, усиление контроля и временное ограничение дорожного движения в районе учений.

0: Предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.
1: Ну что, смотрите, уже совсем не утро, 16.04, финиш не за горами. Можно перевести дух, сделать некий вывод о рабочем дне и спокойно дожидаться окончания рабочего времени. С удовольствием добавим ритмов. Ира Александрова, ваша компания. В данный момент всем настроение.

Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: 16:35 на часах, и несмотря на рабочий день, знаете, не стихают в голове мысли о том, как и где поднабраться впечатлений. А впереди, та-дам, день города Могилева в рамках празднования. 24 июня в 11 пройдет открытие большого скалодрома на улице Индустриальная, 28. 26 июня в 21:30 запускают музыкальный фонтан на реке Дубровенко. 27 июня в субботу в 14 приглашают всех на презентацию Ярославского дворика на улице Ленинская. Запланировано много концертов. Например, 26 июня с 18 до 23 большой концерт на Святом озере с участием очень модных в мире белорусов Police and Paris, диджеев Сахар и Катрин Клин. 27 июня с 19 до 23 на площади Славы концерт с участием Леши Свика и Swanky Tunes. Далее, 27 июня с 12 часов начнутся гуляния в парке Подниколья. Праздник на площади Единства на улице Ленинской. А в 23-27 июня всех ждут на праздничный фейерверк на набережной Днепра. Слушайте, такое количество мероприятий, здорово. У нас будет возможность поднабраться впечатлений и, главное, не сидеть дома.
1: Радио Могилев.

0: понял, мы с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата, постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Елена Бубликова, здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. В одном из вопросов в интервью была озвучена мысль, что атака Израиля и США на Иран под предлогом остановки ядерной программы этой страны могла побудить другие государства заполучить в свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать

0: гарантировать себе зонтик от подобных нападений.
1: Да, многие страны об этом говорят, но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, Пакистана и других стран. Это должно касаться всех.
0: Военно-политическая напряженность в мире только растет, однако белорусский лидер всегда ясно обозначает свою позицию по вопросам внешней политики, ведь в приоритете наши национальные интересы. Так политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов отметил, что позиция Лукашенко по отношению к Западу отражает суверенный статус Беларуси. Ньюсбай приводит слова политолога. Позиция, которую высказывает Александр Лукашенко, отражает, собственно, и стиль его управления, и вообще суверенный статус Республики Беларусь. Есть в этом, конечно, определенная логика и понимание того, что национальные приоритеты позиционирования государства на мировой арене занимают первостепенное место в стратегии развития Республики Беларусь. Тут, конечно, наблюдается очень показательный контраст Беларуси по сравнению с теми государствами, которые, почему-то игнорируя свои национальные интересы, решили служить общему хозяину. В этой ситуации публично озвученная позиция президента Беларуси заслуживает уважения. Конец цитаты. А вот просроченный лидер украинского государства Владимир Зеленский сделал все, чтобы окончательно уничтожить собственную репутацию, да и совесть, похоже, где-то потерял. Дошло до конфликта с союзниками-поляками. В конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из воинских подразделений Украины звание Герои УПА. Это решение вызвало волну возмущения в Польше и резкое противодействие со стороны высших эшелонов власти. В Польше заявили, что у украинской стороны есть несколько дней для отмены решения по героизации украинской повстанческой армии, передает Белта. Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лискевич подчеркнул, что героизация УПА возмутительна и неприемлема. Подобное решение Зеленского – это пощечина полякам, так как УПА в первую очередь ассоциируется с трагическими событиями на Волыни в 1940-х годах. В Беларуси помнят уроки истории и знают, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. По всей стране проходит памятное мероприятие, посвященное 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и героической обороне Могилева. По сути, это дань уважения каждому, кто не жалел себя ради нас. И пока мы помним, мы непобедимы.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.

0: каждый раз, когда на часах без 6 минут окончания работы, в нас просыпается, знаете, нечто такое счастливое, нечто довольное, сил столько обзавидоваться можно. Вот если бы до работы тогда, надеюсь, вы уже придумали себе занятия на вечер, чтобы вдохновило. Ну и завтра с утра, как на праздник, и тонко намекну, что любимые хиты фоном — это главная составляющая настроения. Вот и держите нас на комфортной громкости.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Этого Америка не переживет. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США не пойдут на проведение наземной военной операции в Иране. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Глава государства подчеркнул, что всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет потом. Ну вот США нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Поэтому надо думать, особенно если ты вторгаешься в чужую страну, сказал Александр Лукашенко.
2: Ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромная территория. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разрушить. Можно разбить, разрушить и так далее. Но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию. Даже на малую операцию. Потому что будут тысячи погибших американцев. Это Америка не переживет. Особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки. Против правящей республиканской партии.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 10-го совещания министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Мы благодарны всем странам за принятие нашего предложения о проведении совещания на гостеприимной белорусской земле. Республика Беларусь разделяет и поддерживает инициативы ШОС, готова к конструктивному диалогу и реализации совместных проектов», говорится в приветствии. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования работает в Республиканском институте контроля знаний. Об этом Белта сообщили учреждения. Горячая линия будет работать по 20 июня и 22 июня с 9 до 18 часов. Телефон в Минске 311-0079. В РИКС обратили внимание, что претензии к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентам порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются. СМС с результатами ЦТ по профильным учебным предметам за 2 июня будут отправлены сегодня до 20 часов. И в завершение «Малая Родима. Код молодости». О том, какие локации будут работать на республиканском празднике Купали в Александрии 11 июля, журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского волосполкома Александр Жигун, передает Белта. Молодежную площадку сформируют 25 учреждений образования региона, плюс российские учреждения образования. БРСМ на площадке представит локацию «Код молодости. Память. Сила. Традиции». Будет работать свято цирка. Неподалеку оборудуют полевой кинотеатр, а также площадку Могилевского областного театра «Кукол». Также будут представлены тематические площадки Могилевского областного управления, департамента охраны и лесхозов Могилевской области. Во время фестиваля можно будет посетить экспозицию «Малая Родима» и побывать в классе, в котором учился Александр Лукашенко. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Ну что, вот уже и 17.03, счастливых лиц на улице все больше, и, конечно, не всем так везет, у кого-то сейчас работа в самом разгаре, и как бы там ни было, пусть все, чем бы вы ни занимались после 17 часов, вдохновляет и бодрит. Радио Могилев готов предоставить фон для прекрасного вечера. Ира Александрова, ваша компания, но совсем скоро «Чарт подбери» с Рустамом Османовым. Не пропустите в 17.15.
0: Радио Могилев.

0: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.
1: Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: А вот так... И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Нравится нам это или нет, следите ли вы за этим явлением или демонстративно игнорируете, но следует признать, что всевозможные мыльные оперы, романтические драмы, мелодрамы и комедии составляют немалую часть мирового кинематографа. А те промышленные объемы, в которых появляются на свет все новые и новые картины, говорят о том, что спрос есть. А что по поводу музыки? Можно ли в этой беспроглядной пене от мыльных опер что-нибудь эдакое отыскать? Да пожалуй, почему бы и нет? Конечно, можно и заморочиться, потратить кучу времени, а можно что-нибудь на скорую руку и, обращаясь к своему опыту, извлечь. Вот что извлек, тем и поделюсь с вами. Это программа «Чарт подбери» на радио Могилев и я, Рустам Османов. Сегодня не смотрим, а слушаем мыльные оперы. К делу «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
0: Первый на сегодня чрезвычайно популярный в свое время сериал изобилует сразу двумя конкурирующими песнями к нему. Но я сделаю, выражаясь по-спортивному, финт, возможно, даже ушами «Чарт подбери». Если я скажу, что название этого сериала «Не родись красивой», вы сразу скажете: «Ага, сейчас будем слушать «Не смотри по сторонам» от Юли Савичевой». А вот и нет. Возможно, другой трек и подзабылся со временем, но он точно должен быть у вас на слуху. А если подзабылся, сейчас напомню, рыбы мои. Алена Высоцкая, «Вижу тебя».

0: кабели.
1: Свою студенческую бытность я точно так же, как и сказал в начале программы, демонстративно игнорировал сериал «Не родись красивой». Но это было не так просто, потому что он преследовал везде и всюду. Как утверждается в сети, трек «Вижу тебя» стал неотъемлемой частью сериала со 169-й серии. Не думал, не гадал я, что спустя много лет так получится, а глядишь ты, пойду, наверное, 169-ю серию «Не родись красивой» посмотрю, чёрт подбери.
0: Чёрт побери!
1: О, далее нас ожидает просто глыба, известнейшая картина. Скорее всего, о ней знают даже те, кто и не смотрел вообще. А много ли таких? Представляете, а я видел. Конечно, я с другим настроением и ожиданием смотрел этот фильм. Точнее, первую или первую и вторую его части. И только спустя несколько часов я почуял неладное. Но помню свои мысли во время просмотра. Они были такими. Вот это влипла девчонка, чёрт подбери. Наблюдая разрывающиеся сердце метание от холодного бледного кровопийцы к более горячему, но пахнущему дикой псинкой оборотню и обратно, я уже начал задумываться, когда же все это кончится. Глупец, чёрт подбери. Сумерки снимались не для того, чтобы все ждали, когда они кончатся. Но я ждал, ибо это было невыносимо. А вот неплохих треков оттуда можно было найти. Blue Foundation, Eyes on Fire.

Признаться честно, сначала я хотел взять другой трек из этой мыльной оперы, но знающие люди сказали: «Ты что, не вздумай, сумерки ассоциируются только с этим треком в основном, ну или наоборот, неважно». В общем, так и ушел я с семейного совета, не солоно хлебавший, черт подбери. А теперь я все-таки предлагаю обратить внимание на не столь известные у нас экземпляры мыльного жанра. Тем более, что, по-моему, не хватает в этом списке латиноамериканских страстей. А без этого тут не обойтись. Никто из вас не смотрел сериал «Дикая кошка», но, может, услышав темпераментного Пабло Монтеро, захотите посмотреть. Пабло Монтеро. Гатас.

0: поберечь.
1: Ну что, кровь закипела? Захотелось понаблюдать за тем, как бурлят страсти, плетутся интриги, а любовь переживает неимоверные трудности и преграды. Но вы хотя бы сомбреро тогда на уши натяните и идем дальше, чёрт подбери. Что это мы все о сериалах, да о сериалах? Давайте поговорим и о полном метре. Потому что есть истории, которые не нужно растягивать на 100-500 серий и несколько сезонов. Хватит и без малого 2 часов. Может быть, это сделано для того, чтобы не сглазить прекрасный актерский ансамбль Ричарда Гира и Джулии Робертс в фильме «Сбежавшая невеста». Может быть, но мы по другому вопросу. Нам песни подавай. Билли Джоэл, «Where were you?»

0: кабели.
1: «Где ты была в день нашей свадьбы?» – недоумевает Билли Джоэл. Ну и вопрос этот возникает не просто так, потому что, как мы помним, у главной героини фильма была какая-то патологическая тяга к побегу собственных свадеб. В реальной жизни в таком случае было бы не до веселья, но бодро исполненная «Where were you» как бы намекает нам в конце фильма, что от Ричарда Гира просто так не убежишь, чёрт подбери.
2: Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21.
0: Чёрт побери!
1: Ну а напоследок у нас трек из другого фильма с участием все тех же Ричарда Гира и Джулии Робертс, только годами 10 ранее снятого. Так им понравилось сниматься вместе в романтике, что они только предлагаемые обстоятельства меняют. То Ричард бегает за Джулией, заставляя ее все же выполнить данное слово и выйти за него, то вытягивает из социальной ямы. Ну чем не мыльный сериал? Правда, это может создать путаницу между фильмами и даже между треками из них. Но мы сейчас все расставим по местам. Там Рой Орбисон, «О, Pretty Woman».

0: А вы можете представить себе этот трек в отрыве от фильма «Красотка»? Нет? А придется. Настолько они срослись, что может показаться, будто песня специально была написана для фильма. А нет. Она была выпущена в 1964 году, но звучит свежо и по сей день. А еще на нее создан целый вагон каверов и ремиксов. Таков путь этой песни. И в списке 500 величайших песен всех времен ей место нашлось и в мыльной опере «Черт подбери». А тем временем все наши песенки на сегодня спеты. Не мог оторвать ушей от треков из мыльных опер. Сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку и не пропускайте ни одной серии «Чарт подбери». Пока.
1: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

0: Ваксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: только двое.
1: Прекрасный солнечный вечер добавляет настроение, но, знаете ли, не всем автомобилистам как раз-таки может оно подиспортиться, потому что если вдруг давно не баловали свою ласточку водными процедурами, наверняка вид пыли в перемешку с дождем на машине вас не очень радует. И тут могу вам посоветовать выход. В Могилеве открылась новая робот-мойка «Нановаш». 24 часа в сутки, без выходных. Вы можете мыть свою ненаглядную, даже не выходя из машины. Кстати, оплачивать тоже. Без щеток, без царапин, всего 5-7 минут, и ваш автомобиль идеально чистый. Запоминайте адрес: проспект Димитрова, 69А. «Нановаш» – современная чистота для вашего автомобиля.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32. Юша.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. «Фатальную ошибку совершили, этого нельзя было делать», подчеркнул белорусский лидер. Отвечая на вопрос, пошли США на это сами или их подтолкнул союзник, Александр Лукашенко сказал: «То, что Израиль втянул Америку в эту войну, это факт. Большой, малый факт, не знаю, время покажет».
2: Американцы не та страна, которую можно, знаете, на поводке коротком водить. Это тоже факт. Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели. Они считали, что таким образом они могут решить любую проблему военным путем. Вот ракеты, бахнем, и все будет окей. Нет. Поэтому да, Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби Соединенных Штатов Америки очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди, они влияют. Но ты президент, твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство не то войны, не то обороны и так далее, госсекретариат, они же тоже головой должны были думать, что потом. Поэтому сказать, что вот Израиль, страна, которая еле заметна на политической карте мира, втянула такую мощную, такого слона в эту войну, было бы смешно и неправильно. Американцы хотели, скажем так, хотели быть втянутыми в эту войну.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудил с президентом Узбекистана его предстоящий визит в Минск, сообщает Белта. Взаимный товарооборот демонстрирует значимые цифры, реализуется целый ряд проектов. «Мы прошлись по каждому проекту, который реализуется совместно либо в Узбекистане, либо в Беларуси», рассказал Александр Турчин. «Обсудили и дальнейшие перспективы наращивания сотрудничества, а мы ждем Шавката Мирзиёева в Минске. Уверен, что его визит станет очередным толчком для выхода наших отношений на новый уровень», подчеркнул премьер. Незыблемость шанхайского духа. В Пекине с участием Беларуси торжественно отметили 25-летие Шанхайской организации сотрудничества, передает Билд. Представители Беларуси впервые приняли участие в юбилейном мероприятии организации в статусе полноправного члена. В белорусском посольстве в КНР отметили: для страны юбилей ШОС имеет особое значение. Это новый этап участия в многостороннем сотрудничестве на евразийском пространстве. Выездной проект «Славянского базара» «Васильковый тур» приедет в Могилев 19 июня. В программе тура фестивальное караоке со звездой, конкурс, где каждый желающий может получить шанс выступить на «Славянском базаре» в Витебске. Васильковый кермаш, ярмарка с сувенирами, ремеслами и угощениями. Фестивальный квиз, викторина об истории «Славянского базара» в Витебске с брендированными призами. Мероприятия пройдут на площади Единства и в Комсомольском сквере. И в завершение, банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВ, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: А вот и новый час вторника. Время такое, знаете, благодатное, прекрасное. Многие уже разбежались с работ по домам. Пусть вечер принесет желаемую гармонию, состояние полного счастья. Всем же, кто на работе, отдельный привет. Радио Могилев вам в помощь. Мы, знаете ли, тоже работаем и во имя тех, и во имя других. Ира Александрова, ваша компания. Впереди только хиты. Всем мой пламенный привет.
4: Радио Могилев.

0: пустой вокзал. Так самочувствие человечества к 18-28, я думаю, уж должно быть все ровно, спокойно. Ну, а если еще от утра не отошли или от трудового дня и до сих пор находитесь в образе, вот именно поэтому у вас, может, и не все получается с первого раза. Поэтому и домочадцы обходят вас стороной, поэтому и день, может быть, будет не самым, знаете ли, запоминающимся. В общем, секрет удачливых и счастливых людей давно раскрыт и не является тайной за семью печатями. Все просто. Что вы излучаете, то и получаете. Ну и чтобы излучать хорошее, даже после трудового дня было вам немножечко легче, ну, радио Могилев. Делайте громче, добавим ритмов. Ира Александрова у руля, гоним дальше.
1: Радио Могилев. Yeah.

0: Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал абсолютно недопустимым, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Президента попросили прокомментировать обвинения из Киева о якобы имеющих место планах России развернуть с территории Беларуси новое наступление на Украину. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с российским лидером, Александр Лукашенко заверил, что разговор шел совсем в ином ключе. «Я искренне говорю, что мне сказал президент России. Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы». В интервью глава государства весьма подробно и откровенно рассказал о причинах такой позиции.
2: Первое. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Вторая причина. Народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать? Третье. Фронт для России, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, то фронт будет увеличен на 1500 километров. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка. С учетом того, что НАТО и стран, которые поддерживают Украину, введут свои войска. И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. И есть ряд других причин. Гуманитарных, там, семьи. Там же все переплетено. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси живут семьи украинцев. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено. И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет.
1: В учебном корпусе номер 2 Могилевского государственного экономического промышленного технологического колледжа ведут капитальный ремонт. Здание будет соответствовать всем современным требованиям к учреждениям образования. Работы охватывают учебные кабинеты, фасады, территорию вокруг корпуса, говорит руководитель генподрядной строительной организации Владимир Гращенко.
3: Выполняются работы по утеплению и облицовке фасада керамогранитом, а также ремонт всех входных групп, особенно с устройством главного входного крыльца, которое будет облицовано гранитным камнем. Соответственно, благоустройство из тротуарной плитки, озеленение, посадка деревьев, дорожки. Наводим красоту, в общем.
1: Происшествием в Бобруйске пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Сегодня 22-летний водитель на грузовике «Ивека», двигаясь задним ходом к месту разгрузки товара по улице Строителей, совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку. Она с травмами госпитализирована. В Могилевской области проходят учения по проверке готовности госорганов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили Белта в КГБ. В учениях принимают участие подразделения Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. Планируется использование военной спецтехники, усиление контроля и временное ограничение дорожного движения в районе учений. Население просит соблюдать требования правоохранителей. И в завершение. В Могилеве с 24 по 28 июня организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Об этом Белта рассказали в горосполкоме. 24 июня пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки на улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. В 18 часов у Святого озера начнется концерты, дискотека. В 21:30 на Дубровенке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными на мероприятия будут 27 и 28 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
4: А вот он Пасмурный вечер вторника продолжается. Всем желаю, чтобы ни в коем случае в ваши планы никто не вклинился, чтобы все шло как нужно, чтобы настроение было прекрасным, чтобы остаток дня непременно вас порадовал, даже если работа не отпускает свои крепкие объятия. Мы на волне Радио Могилев, а тут хиты на все вкусы, так что гоним дальше. И отличного настроения.

0: Сегодня в «Подслушано» очередная порция звездных новостей. Казалось бы, дом – самое безопасное место на Земле. Но именно там, а не на гастролях, жизнь Ольги Бузовой в одночасье перевернулась. Певица поскользнулась в ванной, получила серьезную травму и оказалась на операционном столе. Из квартиры звезду увезли на носилках. Спустя двое суток после вмешательства Бузова написала подписчикам: «Сегодня была самая адская ночь и боль. Пока врачи держат Ольгу под строгим наблюдением, без медсестер она не может даже пересесть в кресло. В ближайшее время певице предстоит очередное обследование. Трагическое стечение обстоятельств уже ударило по творческим планам. Буквально накануне падения Бузова анонсировала шоу в Ростове-на-Дону. Концерт не состоялся. Команда певицы объявила о переносе. Судьба остальных дат гастрольного тура пока под вопросом. Крепись, Ольга. Здоровья тебе. Бывший капитан сборной Англии сэр Дэвид Бекхэм стал первым футболистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде. Его именной знак расположился среди без малого 3000 звезд кино, телевидения и музыки. А в мае 2026 года Бекхэма назвали первым британским спортсменом-миллиардером. На торжественную церемонию Дэвид пришел со всей семьей. Не хватало лишь старшего сына Бруклина, который уже год находится в конфликте с родителями. Ну, бывает. Зато у Дэвида теперь есть собственный кусочек бетона, который точно его не подведет и не уйдет в Инстаграм с жалобами. С днем звезды, легенда! Мари Краймбрери разрушает вокруг себя стены, которые оказались бумажными и олицетворяли преграды на пути к мечте. Все это увидим в новом клипе артистки «Давай не ждать». Мари предлагает нам вспомнить о важности смелых решений и действиях. Героиня находится в пустой глухой комнате, которая словно мчится на высокой скорости мимо сцен жизни разных людей. Зачастую мы можем застрять в сомнениях и страхах, но истинная сила кроется в умении сделать шаг навстречу переменам, открыть новые горизонты и пройти через внутренние барьеры. Премьера клипа – напоминание нам о том, что ждать подходящего момента бессмысленно. Лучше начать прямо сейчас и довериться своим решениям. Ведь именно в наших поступках кроется настоящее счастье. На этом все. С вами была Алисия Маскина. До скорого.
1: Подслушано. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: Знаете, вот нарадоваться иногда не могу от осознания, сколько рядом со мной живет талантливых, харизматичных и уникальных людей. А если вы к тому же еще и поете, то прямая дорога вам в новый сезон телешоу «Фактор Бай». Сегодня стартовали живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных проектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». По 13 июля по Беларуси будут собирать самых талантливых. Ну а 5 и 6 июля прослушивание пройдет у нас в Могилеве на улице Дзержинского, 19. Подать онлайн-заявку для участия в отборе и найти виртуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах factor.by. В социальных сетях не упустите свой шанс.
1: Радио «Могилев».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что, рано или поздно, ну лучше, конечно, пораньше, но каждый из нас сегодня уляжется в кровать в надежде хорошенечко выспаться. И тут спешу поделиться последними исследованиями ученых. Как ни странно, но арахис вполне себе способен улучшить сон и расслабить нервную систему. А еще нервную систему расслабить может и интенсивный выброс эмоций в виде танцев. Вот и ловите хиты на радио Могилев.

0: В Могилеве 20 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси, но данная тема подогревается в силу определенных политических амбиций. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Отвечая на вопрос, есть ли Украине чего бояться со стороны Беларуси, Александр Лукашенко заявил: абсолютно нечего, абсолютно. И они это знают, и военные это знают, люди, народ Украины это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается.
2: Средства массовой информации несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но, тем не менее, он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но, мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну, вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявление.
1: Благодарность президента Беларуси объявлена гандбольному клубу «СКА Минск». Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщил Белта в пресс-службе белорусского лидера. Награда этот клуб удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления о порядке возмещения средств гражданам за строительство газопроводов для газификации садовых домиков, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Свои замечания и предложения можно высказать на правовом форуме Беларуси по 26 июня. В Могилеве планируют обустроить около 20 умных остановок. В областном центре продолжается развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство новых дорог и развязок, оборудование современных умных остановок. Об этом Белта рассказала начальник управления экономики Могилевского горосполкома Ирена Католикова. Умные остановки – это остановочные пункты, оборудованные современным большим экраном. На данный момент такие остановки разместились на улице Островского, на остановке Октябрьский в районе завода «Электродвигатель». Это пока что тестовый режим. В перспективе они дополнятся городскими новостями, какими-то важными сообщениями программы праздничных мероприятий. Реализация этого проекта помогает Белтелеком. Умные остановки – это подарок Могилева ко дню города. И в завершение. Нетрезвый за рулем – угроза всем. ГАИ Могилевской области усиливает контроль, сообщили ведомстве. По 22 июня в регионе проходят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также с лицами, не имеющими водительского удостоверения. Государственная инспекция напоминает, если вам стало известно о данном правонарушении, незамедлительно сообщите об этом в милицию по телефону 102 или пишите в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: Ну что, друзья мои, конечно же, вечер в разгаре, и будет он наполнен всякими приятностями и радостями, прелестями, даже если вы на работе. Я каждому желаю находить мелочи, за которые можно любить вот это вот любое место. Ну а если никак, вдохновляйтесь хитами на радио Могилев. Ира Александрова сейчас ваша компания. Всем настроения и хитов.
0: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Радио Могилев.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западными, местами сильными, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 16, плюс 21. В четверг и пятницу кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 13, днем плюс 19, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Знаете, заботимся о вашем настроении, круглосуточно подбрасывая хиты и заодно и подарки. Кто же их не любит, правда? На этот раз решили порадовать автомобилистов и подарить 3 сертификата на мойку авто аж троим счастливчикам от бесконтактной робот-мойки «Нановаш». А определиться с победителями будем 19 июня, а прямо сейчас забегайте в наш инстаграм радио нижнее подчеркивание Могилев. В закрепленном посте выполняйте простецкие условия, и, возможно, именно вас мы будем поздравлять уже в эту пятницу. Присоединяйтесь. Всем удачи!

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Ну что, на часах 20:54, в голове только одно желание, чтобы вечер не заканчивался как можно дольше, но так как это невозможно, приходится мириться с обстоятельствами и изо дня в день ложиться спать пораньше, чтобы завтра проснуться.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Одной из особенностей конфликта в Украине в настоящее время является нехватка личного состава для ведения боевых действий. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Прозвучал вопрос об укреплении украинской стороной северной границы и стягивании туда дополнительных ресурсов под предлогом реакции на якобы угрозу нападения с белорусского направления. Александр Лукашенко усомнился, что в реальности такое усиление имеет место быть. Он и не стягивает туда никакие ресурсы, сказал президент. Глава государства рассказал, что по ту сторону от границы в Украине в основном находятся территориальные войска, в которые были призваны обычные гражданские люди. Когда в средствах массовой информации словесная перепалка дошла до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров отвели от границы те войска, которые у них там были.
1: Он даже если бы хотел что-то стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает и в открытую говорит: тебе не оружие надо, тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей. Откуда он может стянуть? С зоны активных боевых действий он не может их стянуть. Там, где идут боестолкновения россиян с украинцами, они идут на протяжении 1000 километров фронта. Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского направления или Луганского он не может оттуда взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу. Поэтому мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территорией Беларуси, Украине там нечего противопоставить. Кроме беспилотников, они бы атаковали наши гражданские объекты и наши предприятия. Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. Это главный вопрос этого конфликта. Люди закончились.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Питкевич, передает Билта. Поручение дано для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства господдержки, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей. Учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма проходят в Могилевской области. Они стартовали в Шкловском районе. Редакция «Шклов.Инфо» получила возможность первыми оказаться в эпицентре масштабных мероприятий по проверке готовности силовых структур к реагированию на акты терроризма. На территории района уже работают подразделения Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета и КГБ Беларуси. По дорогам перемещается военная спецтехника. В зоне учения действует усиленный контроль дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. И в завершение большой концерт с участием российских музыкальных исполнителей диджеев состоится 27 июня на площади Славы в Могилеве. В Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. Возле Могилевского горосполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевым, Челябинском и Екатеринбургом. Дополнит убранство города открытие Ярославского дворика. В парке Подниколье в 13 часов состоится фестиваль воздушных змеев. А в 23:15 всех приглашают на ночь большого кино. На площади Единства пройдут разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. А в 23 часа небо над городом окрасит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +13.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не варто шкодовать себе навык, коли вельми захочется. У руля ахвяры вы рызыкуете стать агрессивными и выпустить добрые шансы для вырашения своих справ.
3: Телец.
2: Навык дробная крылда, здольная вылиться у глобальные сварки. Лепш просвятить день анализу минулого. Похвалите себе за досягнение.
3: Близняты.
2: Верогодно вы станете заховальниками чужой таямницы. Поставьтеся до доверного вам секрета отказно, инакш рызыкуете прославиться ненадейным человеком.
3: Рак.
2: Выдатный день для размеркования бюджету на долгий час. Вы будете задоволены тем, что сможете дозволить себе больше, чем плановали.
3: Лео.
2: Глядячи у корень любой проблемы, вы знойдете до яе универсальный ключик. Зарабите упор на интеллектуальную працу.
3: Дева.
2: Выдатный день для подрыхтовки до важной подеи. Вы сможете уловить все детали, створить идеальный план и денежить по им.
3: Шали.
2: Не удивляйтесь, коли вы раптом сустрэнете человека со своего минулого, або махчима вас чакая цікавая навіна про тых, кого вы давно не бачили.
3: Скорпион.
2: Працуйте у одиноте. Только так вы сможете перевыканать план и не посварыться с новокольными.
3: Стрелец.
2: Не позбягайте с носин. Миновито зараз вы будете дейничать на своих суразмолцов, як сыворотка правды. Есть шанец доведаться нечто вельми цікавое.
3: Козярог.
2: И давние, и новые знакомые с радостью отгукнутся на ваши пропановы и допомогут у оживлении неких идей.
3: Водолей.
2: У вас з'явиться одразу несколько цікавих думок, и интуиция подкаже, якую из них варто першей уособить у життё.
3: Рыбы.
2: Успех будет на вашем боку. Дякуючи подтримці зорок, вы реализуете смелые планы и доможетеся того, до чего давно імкнулися. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Ты как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Могилев».

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра в Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью +8, +13, днем +16, +21.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью +8, +13, днем +16, +21.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер с западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: compañeros.
1: Comprende?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.